0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Мадридский Реал и Венисиус Джуниор домовились об продолжении контракта. Поводле информации крыницы, баки уже узгоднили умовы нового погоднения, и неузабаве оно будет официально подписано. Ранее поведомлялось, что по новом контракте 26-годовый бразильский вингер разлишивая отрымливать каля 30 миллионов евро за сезон. В минулом сезоне Венисиус провел 53 матча, забил 22 мяча и отдал 10 выниковых передач. Таким чином, переход у лондонский Арсенал не отбудется. Президент ФИФА Джанни Инфантино и генеральный секретарь организации Матиас Графстрем звернулись за открытым листом до 211 национальных ассоциаций. У им керавництво ФИФА признало помылки по час подрыхтовки проекта, який предугледжував створение новой коммерцийной структуры. Авторы листа попросили пробачения за недохоп коммуникации и подтвердили, что гэты проект кончатково снят из разгляду. При гэтым у ФИФА подкреслили, что все деньги, на их думку, отповедали дейным правилам организации. Каля 25 тысяч заузятраў Трабзанспора сустрэлі у аэрапорте нового футболиста команды Мохамеда Салаха. Былы вінгер Ливерпуля прибыл у Турцию, прайшоў медицинский агляд, пасля чаго прилетел у Трабзан. 6 жніўня на хатнім стадионе клуба отбудется подписание контракта и официальная презентация 34-годового египтянина. Сам Салах признался, что николі ранее не бачу такой колькасці людей на своей встрече и заявил, что хочет добиться успеха разом с новым клубом. Это были новини спорту. Заставайтесь на Еврорадио.

0: fucked up.
1: Еврорадио. Хваля без цензуры.
2: Александр Лукашенко хоча стварыць у Беларусі нейкую новую вышэйшую навучальную установу. І гэта стане, маўляў, універсітэтам будучыні. Універсітэт плануюць назваць Акадэміяй інтэлектуальных тэхналогій.
3: Лукашенко не хоча, каб гэта была звычайная ВНУ. Ён кажа, што тут павінны рыхтаваць спецыялістаў, якія будуць працаваць з тэхналогіямі штучнага інтэлекту, лічбавай прамысловасцю і квантавымі тэхналогіямі.
2: Вось што сам ён кажа пра гэтую акадэмію будучыні.
4: Я не исключаю, что в этом научном центре будет немало и фундаментальных наук или элементов фундаментальных. Но это должно быть прикладное направление. Это прежде всего должно быть для жизни. Пускай на определенную перспективу, но желательно не на отдаленную. Желательно, чтобы мы, Владимир Степанович, при жизни еще что-то создали. Это касается не только вас, это касается прежде всего нашего министра образования, правительства. Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра. То, что у нас есть сегодня, то понятно. Но если эта академия, которую мы создадим новую, где будут сосредоточены лучшие умы, какие умы молодые, юные, совсем взрослые или пенсионеры, это мы с вами тоже должны определиться. Для меня не важно, какой возраст человека, главное, чтобы в голове у него что-то было.
3: Пра што ўвогуле гаворка?
2: Рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук паспрабаваў разабрацца ў ідэях Лукашэнкі ў размове з былой выкладчыцай, гісторыкам і палітычнай аглядальніцай Розай Турарбекавай.
5: Он создаецца для того, чтобы выпускаць кадров для военно-промышленного комплекса. Это такая, да, чего они там его не назвали? Я говорю, надо было по-старому нормально назвать, никому мозги не, извините за выражение, не пудрить, да, военно-инженерный институт. Надо было так назвать. Чего, говорю, прямо академия, чего там интеллектуальный? Слушайте, я отказываюсь вообще запоминать такие дурацкие названия. Они не отповедают, на самом деле, с месту эдукации тех учебных программ, какие там будут закладаться. По-перше, цікавить их заусёды оборона, на навуковые разработки в этой сфере, доследования. Но, ведаете, Лукашенко, он человек, який вогуле не разумее, для чего наука и как она развивается, потому что он до этого и галины мае вельми такое косвенное значение. То есть он, в общем и целом, он не понимает, зачем нужна наука, как она развивается, какие должны быть созданы благоприятные условия. Он хочет, чтобы ученые были что-то вроде дойных коров. Вот, чтобы они сразу выдавали на гора там изобретения, которые бы могли сразу бы решить вопрос с БПЛА украинскими, да, угу. Например, чтобы выдавали сразу и все, и больше бы Беларусь бы никто не трогал. Вот. А то, что дойти до тех противовоздушных систем, до которых додумываются, например, в Украине, что для этого нужно большой частный сектор, большой научный сектор, который должен развиваться как с точки зрения фундаментальной науки, так и с точки зрения прикладной. Он до этого никак не может допетрить, не может вот, дойти, он не может до этого. Вот, потому что на самом деле, я просто объясню нашим слушателям, фундаментальная наука, она нужна для того, чтобы открывать такие фундаментальные вещи. Да? И без фундаментальной науки развитие науки в принципе невозможно. То, что касается прикладных наук, они важны. Это то, что ближе к нам, ближе к жизни, ближе к тем изобретениям, которыми мы пользуемся. Но прикладные науки, они развиваются в качестве, детей, да, фундаментальной науки. Это первое. Второе. Фундаментальная наука нужна для того, чтобы выращивать новое поколение, которое бы понимало, как, собственно, фундаментальные законы развития, Земли, Вселенной, и так далее, так и частные вещи. И уже не говоря о том, что тот, кто вкладывает в развитие фундаментальной науки, в конечном итоге всегда будет впереди планеты всей по научным открытиям и разработкам. Есть это, тут надо разделять. Открытие и разработки — это разные вещи. Открытие — это тогда, когда совершается открытие, что, например, совершается открытие там, в сфере биологии, физики. Это есть фундаментальные науки, да? А вот биотехнология — это не фундаментальная наука, это как раз прикладная вещь, это одно из ответвлений. Вот. И, естественно, как бы в научном мире фундаментальная наука является это топ. Вот. Люди, которые занимаются фундаментальной наукой, они фактически строят основу. Вот. А те, кто занимается прикладными науками, они как бы помогают научным открытиям выйти в жизнь через практические разработки. Одно без другого существовать не может. Когда политики, большие бизнесмены пытаются использовать и весьма вульгарно рассуждают о фундаментальной науке, получается вот такая фигня под названием «Чё академия?». Там речь идет об инженерных специальностях. Причем в конкретных направлениях, которые интересуют, как всегда, государство, в сфере военной безопасности. Какое-то имеет отношение к фундаментальным наукам. Фундаментальные науки — это то, что в БГУ, например, физика, математика, биология, география, история, философия, филология. Это фундаментальные науки. А все остальное — это, извините меня, ну там, второе, третье блюдо на столе. Если вы не понимаете законов математики, если вы не понимаете законов, там, я не знаю, физики, биологии, то вы не можете вообще, в принципе, это, ну, это основа. И фундаментальное открытие, извините, открытие фундаментальной науки дают толчок для развития всех наук. Всех наук, прикладных, и близлежащих, да, как говорится. Поэтому, например, есть такая очень интересная кафедра у нас в БГУ под названием «Математическая физика». Это очень как бы такая серьезное, фундаментальное направление, без которого там невозможно ничего, ни программирование, ни астрология, вообще ничего. Но она, это фундаментальная вещь. Вот. И, кстати говоря, к вопросу о том, что как раз на этой кафедре тоже происходили репрессии, включая как бы старейших, известнейших фамилий. Я имею в виду увольнение по политическим мотивам. Потому что ученые, которые привыкли заниматься наукой и знают цену свободы академической, они знают, что такое политическая свобода. Поэтому обсуждать вот очередной государственный заказ на создание волшебной лавочки под названием «Академия чего-то» для
0: интеллектуальных для того, чтобы... технологий.
5: О, Господи, интеллектуальных академий, интеллектуальных. Академия не может быть по технологиям, уважаемые. Как можно вообще, что с языком творится у вас, ребят? Что с головой творится? Как может академия, она может быть либо какой-то науки, но она вообще, как правило, создается, да, там, академия наук, да, в частности. Академия технологий, что это за зверь такой? Что за зверь такой, ребят? Я вам объясню просто суть этого создания, этого образовательного учреждения. Я его академией не могу назвать и даже университетом не могу назвать. Этого образовательного учреждения — это кадры для ВПК, для научных разработок, прикладных разработок для военно-промышленного комплекса. Но я могу сказать, что будет такой же результат, как и все, к чему прикасается Александр Григорьевич Лукашенко. Чем дальше он будет находиться от этой академии, тем, может быть, все-таки какой-то будет успех или результат. Насчет успеха не знаю, но хоть какой-то результат. Вот. А все, что он же сказал, БПЛА, система, которая, или изобретение, которое позволит все БПЛА, чтобы они все упали, и главное, его не трогали. О своей безопасности он все время думает, личной. Вот, собственно, все, обсуждать тут нечего. Это изобретение именно военного времени, вернее, учреждение военного времени, никакого отношения к фундаментальной науке не имеет.
2: А што думае пра гэтую пакуль толькі анансаваную установу эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі, які раней таксама працаваў у беларускай ВНУ?
3: Давайте паслухаем.
6: У нас ёсць праблема. У нас тут абітурыентаў для універсітэтаў, якія ёсць, іх не хапае, да? То што трэба зрабіць? То трэба адкрыць яшчэ адзін універсітэт. Ну, гэта ж жалезная логіка. У нас ёсць праблема, не хапае працоўных рук на уборачнай кампаніі, трэба працаўнікоў адправіць у армію. А тут, ну, не хапае абітурыентаў, давайце адкрыем яшчэ адзін універсітэт. Там, слухай, там вельмі дзіўная рэч, я чытаў гэты Івянец, да, міністр адукацыі, там такія цікавыя рэчы, значыць, казаў, што гэта будзе не проста універсітэт, ён не павінен быць не такі звычайны універсітэт, а ён павінен такіх вось сапраўды такіх зацятых зацятую моладь туды там, значыць, неяк прываблюваць. Як бы, калі вы маглі прывабіць зацятую моладь, чаму вы іх не прывабіце ў тыя універсітэты, якія ёсць? У вас кампанія гэта правалілася. У вас у медвузах просто, ну, просто пазорышча, што адбываецца. Калі вы маглі завабіць моладь, то чаму вы гэтага не робіце? Як гэтаму дапаможа яшчэ адзін універсітэт, які вы адкрылі? Там Івянец кажа, вось трэба, значыцца, гэтых алімпіяднікаў трэба вось на вельмі ранняй стадыі, пакуль яны яшчэ, пакуль у іх не было часу падумаць, ці не хочуць яны вучыцца за мяжой, то трэба іх схапаць і, значыцца, задразу туды ў гэты універсітэт. Ну, окей, ну, будзеце вы іх хапаць. Ужо абітурыентаў паспрабавалі хапаць, да? Людзі паехалі вучыцца там, хто ў Польшу, хто ў Расіі. Ну, будуць алімпіяднікі ад вас бегчы.
2: Гэта былі былыя выкладчыкі беларускіх ВНУ Роза Турарбекава і Андрэй Махоўскі.
3: Яны намагаліся разгадаць, што стаіць за жаданнем Аляксандра Лукашэнкі стварыць новы, самы лепшы універсітэт будучыні. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
3: Раніца без дыктатара. Сірыйцы і венесуэльцы распавялі пра свой вопыт.
7: Уявіце, што гэта здарылася ў Беларусі. І сёння ўвечары прэзідэнт Беларусі вырашыў уцячы з краіны. І ён уцёк у Расію. Заўтрашняя раніца не будзе вельмі радаснай.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навіна ў шоу-бізу.

0: Беларусь.
1: 6 гадоў таму мільёны беларусаў паверылі, што могуць змяніць будучыню сваёй краіны. Але замест пераменаў Беларусь атрымала хвалю рэпрэсій, тысячы палітвязняў і сотні тысяч людзей, вымушаных пакінуць радзіму. А які след пакінуў 20-ты год у беларускай гісторыі, ці можна сёння казаць пра ягоныя вынікі? Пра гэта наш корэспандэнт Сергей Апанович паразмаўляе з выконваючым абавязкі старшыні партыі БНФ Юрыем Мілашкевічам.
2: Что нам удалось зробить, что не удалось? Расскажите, как выконуючи обов'язки старшині партии БНФ, что за гэты час отбылося?
3: Безумовно, что за гэты 6 год мы можем отзначить шмат тих моментов, которые характеризуют ситуацию кризисную, которые не передолены и будут передолены только разом с сыходом авторитарного режима Лукашенко. Гэты 6 годов ситуация ускладнилась таким фактором, как война в Украине, в которую, как соагрессор, была втягнута Беларусь. Безумовно, это все в неком смысле погоршилось ситуацию для развития демократичных сил, для развития белорусской национальной просторы. Але при этом белорусы продемонстрировали надзвичай высокую стойкость, здольность до солидарности. И в каждом кризисе, который здарався после 2020 года, мы показывали феноменально, мне подается, узровень самоорганизованности, последовательности у обороне своих каштовностей, у подтримцы один одного, у подтримцы наших соседей украинцев. На сегодняшний день можно констатовать, что стан демократичных сил, он с уликом всех этих выборов знаходзіцца на даволі высокім узроўні.
2: Калі мы кажам пра дэмакратычныя сілы, можна сказаць, што беларусы неяк аб'ядналіся вакол нечага, вакол нейкага лідара ці вакол нейкай ідэі, вакол чаго аб'ядналіся беларусы за гэты час?
3: Я думаю, што мы сталі больш згуртаванымі вакол самой ідэі вольнай, незалежнай, дэмакратычнай еўрапейскай Беларусі. Гэта увасабляецца і ў прыхільнасці да пэўных лідараў, которые абвяшчаюць гэтыя каштоўнасці. Гэта характарызуецца і ў тых кампаніях, якія люди подтримливают тем, как организовано ведется життё белорусской диаспоры, и навод, как у Беларуси протягивается, хоть и в складанных обставинах, культурное и громадское життё. Ну, на жаль, мы про это часом доведываемся со свода Губазика, коли закрывается черговая храма, ці обмежовывается деятельность некой инициативы, але при этом, ну, не говорючи, не даючи никаких конкретных указаний, все равно у нас есть белорусское життё у Беларуси, и это вельми важно. Можно просто открыть интернет и потекавиться, как организовано, как выплескивается простору информационную белорусская мова, белорусская культура, традиции, наши спевы. Тому можно сказать, что навод все самые тяжкие этой выпробования мы проходим на вельми высоким, вельми навод позитивном узровне.
2: Если мы кажем про белорусские справы, то нема у нас зараз такой одарванности от тех людей, которые живут за межою, ну, в смысле в эмиграции, и от тех людей, как кажут, которые живут на земле в Беларуси, на той краіне, дзе мы ўсе разам да гэтага жылі, да, ці няма такой адарванасці, ці можа быць неяк супольна мы нейкія рэчы праводзім.
3: Все, што нас злучае зараз, гэта агульныя каштоўнасці, то, як мы ім служым, то, дзе мы фізычна знаходзімся, гэта накладае на нас пэўныя абмежаванні, ці наадварот раскрывае нашы мажлівасці для рэалізацыі гэтых каштоўнасцяў у справах, у кампаніях. Але я адчуваю, што тоесна мы блізкія і застаемся салідарнымі. Тое, што тычыцца нашей, скажем так, одарванности, тех, кто находится в больше вольной становится, там, где мы можем свободно обмерковывать наши проблемы, и, наоборот, реализовывать творче задумы. Безумовно, эта разневоленность такая, и она может робить выгляд, что вот там в Беларуси люди затиснутые, и яны в своих вот этих обмежеваниях нам незразумелые. Но я сподіваюся, ну, я по себе ведаю, что подтримлюючи стосунки там с певным колом беларусов у Беларуси, мы все ж таки, ну, у нас нема такого тотального неразумения один одного. Наоборот, я чувствую, что мы довольно добро один одного разумеем. И то, что люди хотят жить свободно, и они марят про то, что будет такая же самая возможность жить так, как мы можем в Европе, в Беларуси, это для меня ориентир, это маяк таки, что надо протягивать эту працу, что белорусы чекают иншего способа життя. И вельми сподіваюся, что мы этого досягнем уже в некой перспективе, якую мы можем навод себе уявить. В ближайшие год, два, три, ну, будет полегче. Дзюсь на палёгку, бо та ж самая вайна в Украіне, она заходзе зараз у нейкую фазу, которую можна называць ўжо і фінальнай стадыяй вайны, бо знесіленасць і расійская вайсковая машына адчуваецца, расійскай эканомікі, і ў прынцыпе ідэалагічна гэта вайна зайшла ў той тупік, з якога выйсця для рэжыма таталітарнага ў Расіі няма, а разам з ім у такім жа тупіку знаходзіцца і лукашэнкаўскі рэжым.
1: 6 гадоў пасля выбараў, 6 гадоў пасля самых буйных пратэстаў супраць фальсіфікацыі вынікаў. Сергей Апановіч паразмаўляў з выконваючым абавязкі старшыні партыі БНФ Юрыем Мілашкевічам, а Юрый Мілашкевіч зараз жыве ў Беластоку і спрабуе аб'яднаць тых палітычных актывістаў, што засталіся за мяжой і займаюцца грамадскай і палітычнай справай дзеля Беларусі.

0: Радио Рация.
1: Мельник.
2: Берестев.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM. Подеи. Меркование. Прогнозы. Комментар дня от Миколы Бянько.
3: Суд над 35-годовым жыхаром Смоленска Дмитрием Тузовым за заклики долучить город до Беларуси выглядит как черговая дробная справа в российской судовой статистике. Але на самом деле она закрывает значительно более глубокое питание, чи існує у вогуле смоленская проблема для Беларуси и как до ее варто ставиться. Тузов отримал штраф за 3 комментарии у социальной сетки. У одним он стверджал про необходимость выхода Смоленска со складу России и увоходження у Беларусь. У другим писал про вызволение города, у третьем этим резко выказывался про Путина и ФСБ. Сам он тлумачил, что начал писать так после полномасштабного ворвания России в Украину. И хотел побачить реакцию людей. При этом супроти его распочали не только административную, але и криминальную справу. Было бы помылкой робить выгляд, что на Смоленщине існує могутный пробелорусский рух. Это не Молдова, где частка громадства открыто выступает за объединение с Румынией. Однако и казать, что такой идеи зусім нема, так само неправильно. Шмат годов уже існуют супольности Смоленщины у эміграції, які підкреслюють історичну сувязь краю з Білоруссю. Єсть блогери, дослідчики, громадські діячі, які популяризують білоруську історію Смоленська. Періодично возникають дискусії про кривіцьку спадщину, Велике князство Литовське, білоруську мову. Справа Дмитрия Тузова показує ще одну важну річ. Навіть внутрі самої Росії знаходяться люди, які відкрито лишать білоруський вектор розвиття примальним. Для авторитарної країни, де за один коментар можна отримати кримінальну справу, это показчик існування відповідних настроїв. Для білорусів Смоленськ зрешти завсёди буде своїм городом у історичному сенсі. Гэта столиця кривічоў. У 1404 годзе Вітаўт долучив Смоленськ до Великого князства Литовського. Больш за полтора стагоддзі ён був одной з головних усходніх крепостей держави. Менавіта за Смоленськ ішли самые тяжкие войны поміж ВКЛ і Московії. Кіншатково город був страшен тільки після войны 1654-1667 годов. Менавіта у Смоленськ 1 студеня 1919 была обвешенная Советская Социалистическая Республика Беларусь. Фактично, это была первая столица Советской Беларуси. Однако история не один и критерий державных межов. За последние 300 годов Смоленщина прошла масштабную русификацию. Поводле сучасной демографии переважная большинство населения лишит себе русскими и користается русской мовой. Это выник протяглой державной политики Российской империи и Советского Союза. Але этот факт так само нельзя игнорировать. Для сегодня внешней Беларуси питание Смоленска наогул не повинно стоять у практичной площади. Краине необходимо вернуть незалежность, демократичные институты и суверенитет. Але в больш далекой перспективе, коли Россия сапраўды войдзе в фазу дезинтеграции, питание новых держав на ее заходних территориях может повстать натуральным чином. И тогда наибольш выгодным сценарием для Беларуси было б не поширение властных межов, а

0: легкость одним и тем же по ветрам. Кому легко и свободно, кому раздирающе горло. Климат, природа, часовой пояс.
1: Тимур, это просто мы с тобой такие розные!

0: міграція охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: 6-ю годовину подій 9 жнівня 2020 года адзначаць беларусы Вільні днём годнасці. Як адзначаюць арганізатары, у гэты дзень у нядзелю беларусы Літвы разам з сябрамі і ўсімі неабыякавымі збяруцца, каб яшчэ раз паказаць, што яны адзіныя, што яны ўсё памятаюць і працягваюць змагацца за свабодную, незалежную і дэмакратычную Беларусь. З гостяй рацыі галоўнай арганізатаркай Дня годнасці і кіраўніцай валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» Натальяй Калегавай размаўляе наша журналістка Таццяна Смоткіна.
2: Гость рацыі.
3: Добрый день, спадарыня Наталья.
4: Добрый день.
3: Спадарыня Наталья, вось да 9 жніўня вы якраз рыхтуеце не тое, што марш годнасці, а нават цэлы дзень годнасці будзе ў Вільні. Вось калі ласка, распавядзіце пра гэта, як вы рыхтуецеся, 6-я гадавіна сёлета спаўняецца з сумных такіх падзей. З іншага боку гэта сумны, а з другого боку, напэўна, радасна, што столькі людзей паднялося супраць дыктатуры.
4: Паднялось даже не то, што супраць дыктатуры, паднялось за право иметь свой собственный голос. Смотрите, ситуация такая, что мы сначала рассуждали, что все-таки делаем ли мы что-то особенное для этого дня, или мы проводим, как обычно, воскресный наш митинг. Были разные мнения, и надо сказать должное, что даже меня убедили люди наши, что есть два больших дня для белорусов сейчас, это 25 марта и 9 августа. День воли, он был заявлен, а получается 9 августа, несмотря на то, что после выборов, да уже прямо перед ними, но неважно, после этого дня начались жесткие репрессии, сам день, он был очень объединяющим. И это прямо дарило людям веру в то, что они смелые и сильные, и что они могут. Поэтому все-таки решили, и надо отдать должное, я очень это люблю, что когда люди по горизонтальным связям все-таки пытаются все сделать самое лучшее, что возможно. Поэтому на самом деле, вы сказали, один день у нас даже начнется он с 8 числа, потому что уже с субботы начнет проводить экскурсионные мероприятия Валерия наша, которая будет называться «Женщины свободы». То есть она, начиная там с событий 1863 года, заканчивая событиями августовскими, она проведет такую экскурсию. Так что начнем мы даже немножко раньше, чем 9. А вот уже 9 числа тут будет все, начиная от велопробега, который, в принципе, сначала думали велосипедисты, будет просто идти вместе с колонной, а в результате решили, что они все-таки поедут в 12:30 от Кафедральной площади до аллеи Рябиновой, посвященной женщинам протеста, там повяжут ленточки, вернутся обратно, потом будет митинг, кроме митинга будет, ну понятно, там будет хор выступать, там. Потом уже начнется марш. Марш будет достаточно большой, потому что он будет идти от Кафедральной площади до Белорусского посольства. Около Белорусского посольства будет минута молчания, свободный микрофон. А потом еще будет лекция, потому что это день рождения Ларисы Генюш, будет в корчме. Вот как раз Валерия будет проводить такую очень интересную. Кстати, кто не был, очень советую. Я была, поэтому прямо считаю одной из великолепнейших. Еще утром, конечно, будет набоженство, посвященное как раз и погибшим, и тем, кто сейчас страдающим. Отец Ройт в этой церкви будет проводить.
3: Ось, сапраўды, я звернула увагу на то, что сёлета нават будет молитва за Беларусь в белорусском православном приходе. Я ведаю, протестанты и католики так само молюцца за Беларусь. Вось і сёлета нават малітва ўключана ў праграму. Гэта святары самі прапанавалі ці вось вы?
4: Да, они самі, это решение их собственное было. Просто прекрасно, что мы на контакте, и в связи с тем, что мы на контакте, то мы знаем об этом, и нас попросили сделать обвестку. Вот поэтому такая-то ситуация. Как-то все прямо весь день мы посвящаем этим событиям. То есть прямо вот совершенно как вот были, знаете, 9 августа весь день были заняты в голосовании, но вот мы надеемся все-таки. Ведь знаете, сейчас вот если сравнивать, например, у литовцев, у них есть этот день 13 января, и они сначала не верили, что этот день когда-нибудь станет праздничным. То есть он очень долгое время вообще-то был, понятно, днем трагедии. Он был долгое время, был все-таки день, а сейчас он становится и даже его собираются сделать праздничным днем в честь этой памяти. Понимаете, чем дальше дальше мы уходим потом в хорошие времена, тем дальше трагические события. Мы понимаем, что они не трагические, а что они просто очень важные события в становлении нации. Вот 9 августа – это день, который, безусловно, навсегда, что бы ни произошло уже сейчас, останется днем становления нации. Потому что я сама очень в этот день прямо совершенно повернулась в сторону Белоруссии, белорусов. Это правда, это так произошло, потому что это было что-то неимоверное, и оно таким и остается. Как бы ни было, как бы мы ни расходились во мнении, как бы мы там люди не ругались, как бы еще что-то. 9 августа – это день, который объединяет всех и все. Нету человека, который бы… Кто-то любит нынешние демократические силы, кто-то не любит эти демократические силы, кто-то против, кто-то ссорится. Но 9 августа ни у кого нету, не знаю, ну 99% точно среди моих знакомых, кто бы не сказал, что это был важный день.
3: Вот я гляжу программу, и сёлета еще будет музычное оформление. Приедет у Вильню Юрий Стыльский. Вядома, он будет выступать у вечера в пабе Алаус Тамэй. А ці выступить он под час митингу? Вот, звичайно, музыки так само.
4: Да-да, во время митинга будет хор выступать, и будет Юрий Стыльский также исполнять свои там 3-4 произведения. И, в общем, такая благотворительность с его стороны. Еще будет во время митинга будет Светана заводить хороводы. Помним, что хороводников, ну, во-первых, это очень важно нести белорусскую тему, а во-вторых, мы же помним, какое количество людей село за хороводы. Поэтому это всегда символично. Поэтому будет и Светанок, и хор с очень красивые.
5: А хоры какие?
4: Они сами себя объявят. Это новое формирование, которое сейчас есть. О, Господи, словом формирование сказала, да? Вот. Да. И поэтому они были разных названий. Сейчас я название вам не скажу, потому что они его сами объявят. Они это вновь созданы, отрепетированы, уже хорошо сделаны. Будет открываться двумя. Сначала, как всегда, пропоют два гимна. Белорусский и литовский. А потом после этого будет в течение всего выступления между политиками белорусскими и литовскими и активистами будет еще прозвучать все время хор. Будет Светанок и будет Юрий Стыльский и будет Космос, конечно, туры-муры, да, куда мы
5: разбираем,
4: в общем, да, вот, поэтому как бы программа обещает быть насыщенной. Важно, конечно, по дороге есть разное, мы и ждем, кто заболел барабанщик, кто еще что-то, конечно, очень много разного случается, но спасибо людям, мы просчитали, что нам хватит для организации вот 800 евро, и их собрали. Спасибо каждому, кто принял участие в этом. И, в общем, хватит. А, еще будет выставка. Мы повторим выставку, которая была на День политвязни. Она очень пользовалась большой популярностью. Мы ее поставим пораньше. С 11 утра она будет уже на Кафедральной площади выставка. Там и Ольги Якубовской, и Андрея Войнича, и одной девочки политзаключенной, и Павла Северинца будут работы, и Ксиши Аниловой. Ну, в общем, мы повторяем выставку, которая была на дне политзаключенных. Она была очень популярна среди гостей города, и, в общем, это привлекало большое внимание, и мы хотим, чтобы, то есть, вот ее повторяем.
3: И все лето будет это все ладиться на Кафедральной площади, не на Лукишской, как звычайно, да?
4: Да, в этом году на Кафедральной, потому что все-таки воскресенье, а воскресенье такая, еще надо понимать, что после служб, после всего народ будет много гулять на Кафедральной площади. И наша цель все-таки, мы помним, как бы это ни было, напомнить о политзаключенных, напомнить о том, что Беларусь борется и боролась, напомнить о том, что литовцы за нас стояли очень сильно, и мы все-таки за позитивный образ нашей страны, Беларуси, и за то, что мы верим о том, что опять, это, знаете, я как была здесь 9 августа 2020 года, и вот весь этот август, он был краше бел-червоного-белого флага, ничего в Литве не было. Это был самый популярный цвет в Литве. Это были самые популярные флаги. Их не успевали шить. Нам дарили их азербайджанцы. У нас просили их, нам там люди из Каунаса, которые печатали их просто стопками. В общем, это была такая история. Я вот просто вижу и знаю, что оно повторится. Но мы сами себе не должны забыть о том, какие мы. И мы должны напоминать об этом нашим друзьям и хозяевам этой страны, как они к нам относятся хорошо. Поэтому я надеюсь, что это будет очень хороший марш.
3: Перед такими подеями великими, как, например, День воли, 9 жнивня, улады Беларуси, звичайно, запуживают людей, и некоторые все ж таки не выходят, некоторые там у масках выходят. Как вы лечите, все лето будет людей больше, ваши прогнозы, как вам отчувается, тем меньше все ж ж таки.
4: В Литве вообще, не знаю, может быть и меньше. Знаете, на самом деле это не очень удачно, пускай на меня не обижаются представители демократических сил. Не очень удачная история делать конференцию в такие праздники горизонтальных структур, я бы так сказала. 9 августа – это не день, который нужно возглавлять. 9 августа – это день, который мы можем только поддерживать, если у вас есть силы, финансы или там просто энергия, да? Ну, то, что я сказала, силы. Поэтому, когда мы делаем конференции не заранее, а именно в этот день, то, к сожалению, это оттягивает силы. Я знаю большое количество людей, в том числе лидеров, там, или еще, которые едут на конференцию. И это оголяет, там, не знаю, Клайпеду, Вильнюс, Прагу, ну, то есть другие города, понимаете? Это неверное решение. Я надеюсь, что к следующему году они это услышат. Ну, и уже как бы 9 августа будет, конечно, понедельником. Но я бы очень рекомендовала представителям, организующие конференции, потратить все-таки эти силы на другие дни. Это мое мнение, и я четко его высказываю и считаю это ошибкой. Но пускай будет, как будет, пускай в Варшаве это будет. У нас посмотрим. По поводу масок, вот те, кто будет вас слушать, пожалуйста, в Литве достигнуто соглашение, чтобы люди, если они хотят, они одевают маски, но просто с собой берут документы, потому что полиция имеет право подойти тогда людям в масках и спросить, предъявить удостоверение личности.
3: Так, и уже разные провокаторы, яких засылают, как фотографовали людей.
4: Да, да, поэтому спасибо, да, спасибо им за это, что они это сделают, но вот они будут и проверять, и, с другой стороны, они нам разрешают. Они понимают, потому что в плане закона, то есть люди не должны на митингах закрывать свои лица в Литве, но никто же не думал, что это будут митинги законные, за которые за законные митинги в Беларуси или там где-то в других странах, не знаю, тоже будут наказывать, и это называется, они принимают это как оскорбление. Статьи, которые люди получают, это оскорбление правительства белорусского, они воспринимают эти митинги так, и узурпация власти и так далее. Ну, это же их проблемы. Но у нас, пожалуйста, господа, уважаемые господарства, те, кто опасается, одевайте кепки, маски, объемную какую-то одежду, если думаете, что вас опасаетесь, что вас узнают, но приходите. Потому что очень важно, чтобы вас увидели, скажем, другие люди, и вы, знаете, мы очень много общаемся с людьми так называемой земли, или когда они к нам уже сюда попадают. Вы знаете, это на самом деле, я вот всегда считала, что это нужно белорусам, которые здесь. А мне ребята, которые политзаключенные, рассказывают, политвязни, что они, зная, что они есть на этих плакатах, на наших, к которым мы выходим, да, которые каждое воскресенье, а уж не говоря про такие большие дни, но они говорят, а мы думали, нас забыли. Вот они отсидели 5 лет или 6, а мы думали, нас забыли. Понимаете? Я говорю, да нет, вот портрет, посмотрите здесь. Сейчас мы разговаривали с этим Алексеем, который барабанщик сейчас. Он очень радостный. Мы, кстати, будем тоже в поддержку его там семьи собирать, ну, помогать собрать напрямую, сделать сборы. Поэтому, пожалуйста, помните, что вы это делаете не для себя, а для тех, кто там. Там, кто еще сидит в застенках, кто уже вышел, но не может уйти, а кто-то просто боится сказать что-то, ну, потому что у него большой шанс, он по каким-то причинам не может покинуть Беларусь, не могут все 8 миллионов оставшихся уехать, даже если они против режима. Ну, мы можем им в этом помочь, сохранить эту энергию, память и показать эту солидарность, потому что это очень важно.
3: Дякую великий, спадарня Наталья, за размову.
4: Спасибо вам большое за интерес к жизни белорусов и за то, что вы всегда это честно делаете. Спасибо большое.
2: Гость рации.
1: А гостей рации была кіраўніца волонтерской организации «Допомога» Наталья Калягава. Про день годности, який будзе ладзіцца у Вільні 9 жніўня, размаўляла з ёй Татьяна Смоткіна.
5: Зузулька! Раз, два, три, четыре!

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13-я година, полдень у Польши.
3: Россия атаковала Днепропетровскую в область Украины. Есть загинулые и потерпелые. Кіраўніцтва Евроньюс чекает от улад Беларуси тлумачений на конт признания его сайта экстремистским. Немецкая дипломат у Менским парку Янки Купалы прочитала верш белорусского классика.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с подей российско-украинской войны. Россия у вечера 6 жнивня атаковала Днепропетровскую в область Украины беспилотниками, артиллерией, авиабомбами и ракетами. Про это поведомил керовник в области Александр Ганжа. Загинули 5 человек, еще 16 отрымали ранение, написал он у своим телеграм-канале. Пошкоджены шматкватерные и приватные жилые домы, сельскохозяйственные предприятия, крамы, автобус, господарчие побудовы, объекты инфраструктуры. Так само у Измаильском районе Одессы у вынику российской атаки потерпел 16-годовый подлеток. Его шпитализовали с аскепковыми ранениями, поведомил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер. До белорусских тем. На передодні 6-й годовины массовых протестов у Беларуси доследчик Института истории Польской академии наук Игорь Бортник проанализовал особливости протестного руху 2020 года. Подчас онлайн семинара, организованного Европейским гуманитарным университетом, и он отзначил, что одной из головных переваг белорусских протестов была их децентрализованная структура, якая дозволила хутка хапить амаль усю Украину, каже Игорь Бортник.
4: Во-первых, это локальная самоорганизация на уровне городских районов, невеликих городов, с допомогой закрытых чатов. По-другое, это деятельность незалежных профсоюзов и стройка. С такой организацией такая мапа за межами этих структур. Коллективы вылучали потребования к руководству. Специфика белорусских протестов была именно мощная их децентрализация.
3: Разом с тем, по воде доследчика, именно отсутность одиного центра принятия решений и координации с тягом часу стала одной из причин поступового сгасания протестной активности.
4: Не удалось организовать мощные структуры громадянской супольности, спробы их разбудования были утрапрерваны репрессиями, что привело до того, что все этой парости самоорганизации довольно кутко были знищены. Больше неких развитых формах протеста с политическими потребованиями, с уделом в акциях громадянского неподпорядкования, страйках были не готовы.
3: На думку Бортника, опыт Беларуси и краин арабской весны свечит, что навод после спаду массовых выступлений громадство заховывая потенциал до новых форм самоорганизации. Поводле доследчика, развитие громадянских рухов мае долготерминовый характер, а назапашенный досвід может стать основой для будущих демократичных перемен. Признание сайта телеканала Евроньюс у Беларуси экстремистскими материалами осудил его редакционный директор Клаус Штрунц. Держава, якая называет телеканал экстремистским и блокует доступ до незалежной бесторонней журналистики, демонстрируя уластный страх перед свободной журналистикой, означил Штрунц у комментары на сайте этого СМИ. Редакция не была проинформованная об этом решении, додал он. Мы чекаем обґрунтування с боку улад. Наша позиция застается неизменной. Мы подтримливаем наших глядачов у Беларуси и будем протягивать предоставлять объективную незалежную журналистику, керуючися нашими основными редакційними каштовностями, заявил редакційний директор. Решением суда Городского района Могилевской области от 4 жнивня интернет-сайт телеканала Евроньюс унесены у республиканский список экстремистских материалов. И об пригожим. Поверенная у справах Германии у Беларуси Катрин Аусдем Зіпен разом с мужем записали кранальный видеозворот до белорусов с нагоды надышевшего жнивня. Подчас прогулки по Менским парку имя Янки Купалы, каля помника белорусскому песняру, яны продекламовали верши на двух мовах. Катрин Аусдем Зіпен зачитала на белорусской мове радки з верша Янки Купалы «Лето ты, лето пригоже квятистое, кольки ты уносишь оздобы с собой». У свою чергу ее муж продекламовал на немецкой мове лиричный твор Генриха Гейна про пригожость свету. Як означается у публикации амбасады Германии, это стало поэтичным мостом помеж народами и нагадало про агульно-человечие каштовности и натхнение, якое творцы разных краин знаходили у родной природе. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад +21 да +23 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца воблачнае надвор'е, тэмпература паветра ад 23 да 25 градусаў са знакам плюс, на берасцейшыні да 27 градусаў цяпла. Сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія дажджы, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, выслухайце дзень з рацыяй. Сёння 7 жніўня, пятніца, выдатнага настрою ўсім, як заўжды жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі сёння з вамі ў студыі. Шчыра жадаю, каб дзень гэты надалі падарваў выключна прыемныя эмоцыі. Прынамсі, дзве нагоды маем мы для гэтага. Спякота ад нас адышла, ды працоўны тыдзень закончыўся. Плённай працы і прывітанне ўсім, хто за стырном заходзіцца. Лёгкай ды прыемнай шляху паважаныя, заставайцеся з намі, будзем бавіць час дапамогай якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Мьюз ужо спявае адну з лепшых сваіх рэчаў «Uprising», далей нас чакаюць «Relict», «Ляпіс Трубецкой», «Cardigans», «Ілі-Ілі» ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны Алесь Дубавец разгарне свой нагоднік крышачку пазней, а 12.20 паводле польскага часу, адпаведна, а 13.20 паводле беларускага часу прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах». Будзем вандраваць, будзем слухаць, дзе былі, што бачылі нашыя калегі беларускія журналісты. Адным словам, будзе цікава. Заставайцеся з намі.

0: Московская радиорация. С нами не сгубишь правды.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 7 жнівня. У такі ж день 1944-го був запущений перший американський програмуємий комп'ютер Mark 1. Ён був розпрацьований і побудований у 41-м годі по домові з IBM групи з 5 інженерів-розпрацьовщиків під керівництвом капітана другого рангу ВМФ США Говарда Ейкена на основі більш ранніх напрацьовок британського науковця Чарльза Бейбіджа. Програма дослідженняў і створення машини фінансувалася ВМФ США. Генпадрадчыкам выступала компания IBM. После завершения работ по отладцы вылічальник был передаден у распоряджение флоту и выкористовывался им на завершальном этапе Другой сусветной войны. После поспехового проходжения первых тестов у лютым 44-го компьютер был перенесен у Гарвардский университет и формально запущен там аккурат 7 жнивня 1944-го. Компьютер утримливал каля 765 тысяч деталей, удосягал у должиню амаль 17 метров, у вышиню больш за 2,5 метры и важил каля 4,5 тонн. Агульная протяглость злучальных проводов складала амаль 800 километров. Машина займала у Гарвардским университете площу у некалькі десятков квадратных метров. Компьютер был здольны робить по 3 операции складания альбо отнимания у секунду. Множение выконывалося тягом 6 секунд, деление крыху больш за 15. На операции по вылечению логарифмов и выкананню тригонометричных функций потребовалося больш хвилины. Фактично Mark 1 уявляў собой удосконаленный арифмометр, який заменял працу прикладно 20 операторов со звычайными ручными приладами. Однако головным адрозненням компьютера Mark 1 было тое, что он был першей цалком автоматичной вылічальной машиной, якая не потребовала аніякага умяшання человека у працовный процесс.
1: Нагодник!
2: 7 жнивня 1987-го отважная американская плывчиха Лин Кокс стала першим у гісторії человеком, який добрався у плав з США у Росію. Провівши у 6-градусной воде 2 години 6 хвилин, американка переодолела 4160 метров Берингова пролива от американской виспи Малый Диамит у штате Аляска до российской виспи Великий Диамит. Гэты сенсаційний заплыв став зорным у кар'єри 30-годовой екстремалки, хоть на яе рахунку до гэтага часу уже были некоторые дивные рекорды. Яна была першой у свете, хто проплыв у холодной воде Байкала за 4 години 18 хвилин каля 18 километров. Гэтая уникальная подія трапила у книгу рекордов Гиннесса. У 1972 годе яна за 9 годин 57 хвилин переплыла Ла-Манш, а праз год полепшила свое досягнение на 21 хвилину. У 75-м Лин Кокс стала першой жанчиной, якая переодолела пролив Кука, які поделяя выспы Новой Зеландии. У 76-м Магелланов пролив, а у 78-м у кишачих акулами водах обогнула мы с доброй надеей.
1: Нагодник!
0: Радиорация. Мы разум.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: che forse ancora non c'è.
1: У той самый день, что и узгаданный Бруно Пельтье, 7 жнивня 62-го, народился Михаэль Инга Йоахим Вайкат, ти просто Михаэль Вайкат, гитарист пауэр-метал гурта Хэллоуин, який унес великий уклад у развитие хэви-металу. Михаэль Вайкат – один из самых первых удельников Хэллоуин. Вайкат – автор таких хитов, как «How Many Tears», «A Tale That Wasn't Right», «Keeper of the Seven Keys», «Heavy Metal Hamsters», «The Dr. Stain», якія стали визитной карткой гурта.

0: Радио Рація. Рація. Белосток.
1: Свислач.
0: Городня.
1: Бельск-Подляски.
0: 98.1 FM.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Россия атаковала Днепропетровскую область Украины. Есть

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши.
3: Россия атаковала дронами мирных жыхароў на Сумшчыне. Виктор Бабарыка займецца бизнесом у Нямеччыне. У Лідскім замку можна зарегистрировать шлюб.
2: У студии новинок Анжеліка Ляльковская.
3: Россия атаковала дронами мирных жыхароў на Сумшчыне. У белопольской общине FPV-дрон с початку ударов по автомобилі. Калі люди собрались допомогчы потерпелым, отбылся повторный удар дроном. Поводле мясцовых уладаў потерпели 10 человек, двое из них у тяжким стане. Уначы российские войски так само атаковали Сумы авиабомбами и беспилотниками. Пошкоджаны дамы и инфраструктура. Ёсць потерпелая. Паветраныя сілы Украины поведомили, что за ночь Россия запустила

0: день с рацией.
1: Это Назар, 10 гривен после 16 Беларуси, после 15 Польши. Тут на хвале Беларуска радио рация. Передаю вам приветствие, но так само напереди гостя зараз с вами повитаем. Переходаем, как Гомель, еще 176 населенных пунктов выключили со списку забруженных радиациях. Когда аккурат припала на 40-ю годовину аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Те стане подобное расширение катализатором хорватских изменов, как это было на проконце 80-х годов. Між іншим, гэта ды іншае пытанне, на іх адказвае выконваючы абавязкі старшыні партыі БНФ Юрас Мяляшкевіч. З ім пагутарыла на гэтыя тэмы Юлія Сівец.
2: Гость рацыі.
3: Добрый день. В гостях у нас сегодня выконывающий обовязки старшини партии БНФ Юрас Мяляшкевич. Добрый день.
4: День добрый.
3: Сегодня поразмовляем про такую тему. Улады выключили со спису потерпелых от аварии на ЧАЭС городов несколько населенных пунктов, сирот их областный город Гомель. Постанову подписал керовнику раду Турчин. Нагадаю, что до этого момента в зоне радиоактивного забруджування по документам находилось 2022 населенные пункты, у яких живе амаль миллион человек, а после уступления в силу будет всего 1845 населенных пунктов, у яких проживает больше 364 тысячи человек. Такое питание, на во что этот документ з'явился?
4: Я думаю, что это в неком сенсе привитание с 40-годием катастрофы на ЧАЭС, якое цинично влады передали громадству. Это, безумовно, акт такого нигилизма в певном сенсе. И я думаю, что больше тут шукать некие иншие мотивации не варто, бо ни про гуманность, ни про отказность перед насельництвом у таких решений ничего нема.
3: Как ты думаешь, если планируется экономить сродки, хотя большинство и льгот у чернобыльских отменено давно?
4: Это саправды социальные выплаты и те обовязки, которые держава брала на себе у рамках чернобыльского законодавства, которое было инициировано и подтриманной партией БНФ в свой час, держава полностью себе сняла. Той минимальный минимум, который застався, и он носил больше такие декоративный выгляд, и он хучей распаусюджувался на тих потерпелых, статус яких оспречить неможливо. Те же люди, которые вымушены за деньгами советской улады оказались и жили, опынулись и жили на территории, забрудженной радионуклидами, теперешние улады, лукашенковские улады, вырешили просто игноровать. Потому ни особливых финансовых стратов люди не будут отчувать от этого, бо, как вы сказали, социальных льготов нема. Есть невеличкие такие бонусы, как додатковый отпочинок и так далее, який распаусюджувався, и льготы на поступление в университеты, то теперь этих можливостей у потенциальных отримальников таких больше нема.
3: Еще харчевание твое?
4: Невеликое коло было абсолютно декоративных речей. Люди не сильно чуют, на жаль, то, что они страчивают, а могут на самом речь на фоне этого стратить больше.
3: В 2009 году выдали атлас с прогнозными изменами забруджения. Вось можешь подробязнее?
4: Два министры, господар Бариев, на той час министр надзвичайных ситуаций с белорусского боку, и министр надзвичайных ситуаций России, сумно ведомый, подписались под атласом радиоактивного забруджування території Білорусі, ну, з прилеглих російських територій, в особних областей, де чорним по-російську написано, що у 26-му році Гомель – це територія, яка знаходиться у зоні забруджування від 1 до 5 кюрі на квадратний кілометр. Це розлік, який робиться на підставі законів фізики, які кажуть, що хуткість розпаду певних радіонуклідів, які у природі знаходяться, вони не можуть змінитися, вони не можуть скараться по поводу решения законодавства, там, подписанных указов и неких функционеров. Это процесс натуральный. И только методологичным путем, манипулюючи тими чи іншими методиками вимірення, можно отримать виник, коли колькость этих распадов у хвилину, там, чи на квадратный километр, щільність ось забруджування, и она меняется под угоду политической конъюнктуры.
3: Так само по поводу разлика так украинских науковцев, по прогнозах, Гомель повинен был потрапить в категорию городов с забрудженням меньше за 0,5 кіри, только у 56-м годе. На дворе зараз 26-й
4: так,
3: год.
4: Так, так, нам еще до его телепати телепать. Ну, будем щиро говорить про то, что у меня есть питание и до того вымерения, как они робятся, и методологии, как она применяется. Бо, конечно, то, что территория сама забруджена, это показчик, так скажем, осяроддзя, але никто не вымирает и никто не обучает людей, как правильно жить на этих территориях, коли за 10 годзе люди настолько уже расслаблены, что ну, свои подворки все выкарыстовывают под потребы там, вырастить некие легкие фрукты, там, то, что выращивается. Кольки приусадебной господарки в Беларуси зараз. И вот это все, эта вся продукция, она никаким не мониторится. Запытайте вот каждый себе. Коли минулый раз жыхары вот Гомля, например, садились на аппарат СИЧ для того, как померить накопленную дозу радиации. Без этого параметра неможливо сказать, насколько небеспечно находится вот тем осяроддзем, каким проживает тот или иной человек. А параметр вот забруджування навакольного осяроддзя, тем больше вымеренный по методиках, которые пропонованы владами, они не полностью дают, далеко не полностью дают картину именно той шкоды, которая наносится организму в вынику пребывания на забрудженных территориях. И без получения таких нормативных показчиков, как накопленная доза в организме и на осяроддзе, тяжко говорить про то, что эта методика она служит мэтам обороны здоровья людей.
3: В конце 80-х годов, так после Чернобыля, аккурат то, что хавали правду про Чернобыль, то это посадзейнічала полным громадским зменам. Люди обурыліся. Як ты думаешь, вот это то, что выключили Гомель со спису забрудженных территорий. Ну, и кроме Гомеля, еще больше за 100 населенных пунктов. Насколько это обурить населенство, и насколько это так само послужить катализатором неких громадских изменов?
4: Как звичайно, в наших обставинах такое решение, оно принято у обставинах максимальной затиснутости громадства. Часто вельми улады корыстались такими способами, они выбирали час для проведения непопулярных реформ, ну, коли им наибольш зручно. Зараз это зручно, бо люди застрашеные, оппозиция демократичная, СМИ незалежные, они все выгнаны из Беларуси. И навод, когда люди почуют про это, про то, что с ними поступили так несправедливо, то зараз механизмов, инструментов для реализации своих громадянских прав, обороны своих интересов в Беларуси нема. 90-91 год, это в час, когда влада советская заплатила по всех рахунках, какие она настроила, творала и в 86-м годе, когда скрыла правду про Чернобыль, и за развязанную войну в Афганистане, и за шмат інших злочинств, которые вскрылись уже в часы, когда свободы стало больше в громадстве. Так, видать, в этом выпадку за те злочинства, которые влада ожидавляла там, супер своего властного народу, знищающую оппозицию, репрессующую громадство, знищающую безпеку людей, экологичную безпеку, радиационную безпеку. За это все будет рахунок выставлены в той час, когда непозбежно эта влада ослабнет и станет перед ну, трибуналом, назовем это все, может, громадским трибуналом, но тем не меньше в таких обставинах.
3: То, в ближайший час чекать не варто никогда.
4: Ну, мы чекали с 86 по 91 год, того дня, когда можно будет свободно в своей стране обмерковывать. Мы этот час, я думаю, что увидим значительно худшее, чем наши батьки, которые выживали, жили у советские часы и фактично уже спелыми людьми убачили, как советская система распалась под тяжером властных злочинств. Я уверен и бачу, как системы теперешней эволюции, ну и значно худшей. Война в Украине показывает, насколько российская система оказалась не такой могутной, как она себе спробовала намалевать. Так то и самое будет с лукашенковской системой.
3: Все ж таки, это выключение, оно было поспешно принятое, это решение выключить со спису забрудженных территорий, это такая последовательная политика, потому что ранее так само выключали певные населенные пункты. Чи варто чекать, что, например, про 5 год увогуле вся Беларусь будзе чыстай.
4: Безумоўна, улады давно взялі курс на нівеляванне любых чарнобыльскіх праблем. Гэта і пытанне, звязанае з сацыяльнай адказнасцю, гэта і пытанне з увядзеннем у севазварот тэрыторыі, якія былі прызнаныя непрыдатнымі пад сельскую гаспадарку. Прычым гэта ўсё робіцца заўжды ва ўмовах мінімальнага грамадскага кантролю. Незалежных ніякіх ацэнак гэтым дзеяннем няма. Дзяржава сама вырашае, у які момант, якія рашэнні па зняццю адказнасці, па нівеляванню праблемаў, па усталяванню дозаў ці ўзроўню разабруджання тых ці іншых тэрыторыяў, яна прымае. Таму працэс гэты будзе працягвацца. Ён бы адбываўся ў любым выпадку, нават у дэмакратычным грамадстве беларускім, калі б дзяржава была абраная і ўлады былі абраныя людзьмі. Но гэта бы адбывалася зусім на іншых падставах. Мы бы бачылі метадалогію. Я думаю, што ніхто бы не адмяняў льготы. Я ўпэўнены, што дэмакратычныя ўлады, яны бы давалі мажлівасць грамадзянскай супольнасці ўдзельнічаць у маніторынгу, у прыняцці тых ці іншых законаў. А на сённяшні дзень гэта ўсё знішчана, ніякіх грамадскіх арганізацыяў, якія могуць дапамагаць мясцовым людзям атрымліваць інфармацыю, як правільна паводзіць сябе на забруджаных тэрыторыях. Тых арганізацыяў, якія б займаліся аздараўленнем дзяцей, якія маглі б ездзіць у Еўропу і атрымліваць адпачынак на чыстых экалагічных чыстых рэгіёнах. То вось гэтага ўсяго ўлада яна пазбавіла грамадства. Таму мы бы маглі, канешне ж, спадзявацца на значна лепшы выхад, мягчэйшы выхад із катастрофы, якая адбылася ў 86-м годзе.
3: Дзякую за размову. У гасцях у нас быў выконваючы абавязкі старшыні партыі БНФ Юрась Міляшкевіч. Гутарку для вас вела Юлія Сівец.

0: Так само ми розповідаємо чергові історії у ефірі Білоруська радіо «Рація». Я ніколи не думала, що нас так шмат, що ми такі емоційні і здольні бути одіними, так каже наша наступна суразмовця Вольга Токарчук, згадує події 20-го года. Після протесту її затримали, вона отримала 1.5 года колонії. Напередодні 6-ї годовини виборів 20-го года Анжеліка Ляльковська пригадала з Вольгою Токарчук про той поговорила, що залишилося у пам'яті після маршу репресії, диці вірить на сьогодні у нове окно можливості для Білорусі.
1: Вольга, коли ви згадуєте літо 2020 року, у який момент ви зрозуміли, що це вже не просто виборча кампанія, а нечто більше? Чому для вас важно було говорити про те, що відбувається?
2: Я тоді не то, що була блогером, я взагалі случайно попала в цю тізю, среду. Знаєте, неожиданно для мене було взагалі все цим літом. Кожен раз задаюся вопросом, хотела ли бы я что-то поменять, могла бы ли я сделать что-то по-другому. Нет, не могла. Мне кажется, те, кто вышел на улицы, те, кто отстаивал свой голос, отбивал там людей, все было настолько на автомате, что у тебя, в принципе, не было выбора, ты не мог по-другому поступить. И для меня это все такой естественный процесс, все, что дальше делалось, продолжалось, это было все настолько естественно. Ну, я бы по-другому не стала, я вышла тоже бороться. Хотя для меня это было все очень неожиданно.
1: А коли вы зрозумели, что это что-то больше, чем просто выборчая кампания?
2: Когда я была наблюдателем в школе в своей, просто видела сотни людей с белыми браслетами, когда до этого я видела километровые очереди за сборы подписей за Бабарика, за Светлану. Потом ночь 9 августа, когда мы все вышли отстаивать украденные голоса. Но, наверное, переломный момент, пик какой-то, для меня было 16 августа, когда я шла к Стелле, и я как-то была занята там съемками окружающих вообще там людей, и все. И когда я подошла к Стелле, поднялась в пригорок и увидела то количество людей, просто море, бело-красно-белое море счастливых людей, был такой солнечный день, и не было тогда еще ни ОМОНа, ни силовиков, нас никто не разгонял, и все были с шариками, все друг другу помогали, и все скандировали лозунги, и все кричали «Живи Беларусь!». Я такого количества людей в своей жизни больше не видела никогда. И, наверное, вот это для меня было какое-то неизгладимое оставило впечатление, и тогда я поняла, насколько нас много, и насколько люди хотят перемен.
1: Амаль 4, навод 5 месяцев после этого дня белорусы каждый тыдень выходили на акции протеста. Вы были так само, вы прошли про все эти акции у 8 2020 года. Что с этих акций вам пригадывается теперь? Что можно было изменить? Что было сделано неправильно?
2: Я не знаю, что можно было бы изменить. Конечно, хотелось бы, наверное, сейчас более жестких протестов. Я помню, сколько раз, когда там на нас было просто сотни тысяч, и на нас шла жалкая кучка там, да, силовиков, и люди разворачивались, и я сама лично кричала ребятам: пожалуйста, не разворачивайтесь, мы же их там задавим в 2 секунды, пойдемте, там не надо. Я помню, конечно, ужасный момент, когда Мария Колесникова развернула толпу, хотя, опять-таки, силовиков было немного. Но получилось, как получилось. Я не знаю, как было бы лучше. У нас ситуация, когда на нашу сторону не встала милиция, не встали военные и не встали силовики. И это было самое страшное. Это было самое страшное предательство белорусского народа с их стороны, потому что они же тоже видели, как нас много. Сейчас в связи с войной в Украине украинцы говорят: вот мы там на Майдане, вы могли дожать, поэтому вы виноваты, что началась война, вы не дожали. Но за ними пошли военные, за ними пошла милиция, за ними пошли силовые структуры, а за нами не пошел никто. Все эти выродки пошли против нас. А что мы, безоружные люди, могли сделать, когда в нас стреляют, когда нас бьют дубинами, когда нас просто километрами запихивают в автозак? Что мы могли тогда сделать?
1: Вольга, а как изменила вас тюрьма? И что вы зразумели про Беларусь за эти годы? И те верите вы сегодня в новое окно махчимостью для перемен?
2: Тюрьма сделала меня жестче. Тюрьма брала с моей жизни ненужные вещи, которые раньше мне казались важными. Там какие-то бытовые мелочи, какие-то внешние там штуки, за которые я цеплялась. Я верю в белорусов и верю в то, что... Я сейчас как раз делала видео, и была статья Статкевича, и он сказал так: «Я уже давно всеми силами борюсь за свободу своей страны. Ради этого я уже принес много жертв и не остановлюсь на полпути. Сколько раз я мог умереть? Но сегодня я могу смотреть в окно, видеть небо, деревья, того, чего годами не видел. Я вместе с любимой женой. И я подумала, знаешь о чем? Мы все устали, но мы действительно прошли огромный путь. И а вдруг это вот уже половина нашего пути, да? Не жалко ли нам сейчас остановиться и забыть или что, обесценить ту половину пути, которую мы прошли? Ведь мы это прошли, мы многое потеряли. Потеряли здоровье, потеряли годы жизни, многие жизнь потеряли, потеряли имущество. Имеем ли мы право сейчас остановиться и сделать вид, как будто этих потерь не было? А вдруг мы уже почти в конце нашего пути? Вдруг нам осталось совсем-совсем чуть-чуть, вот чуть-чуточку, и что-нибудь произойдет хорошее, естественными путями, неестественными, а мы это не дождемся и не узнаем, что, например, через месяц вас ждет ваше окно возможностей, которым вы можете воспользоваться, а вы взяли и остановились.
0: І каже наша сурадмуця Вольга Токарчук, блогерка, після вибору 20-го года я судили до полтора года колонии. У зняволення она провела весь термин, и одним из самых тяжких випробувань назвала менавіта розлуку со своими детьми.
3: Федерация.
4: В 24-м року еще будет все тяжко, але наступный, напевно, будет годом перемоги.
5: Режим Лукашенко любит, как его просили. У него травма 20-го года.
6: Приматься у парламентской ассамблеи Рады Европы. Это доклад, присвеченный цалкам Беларуси.
3: Радио Рация.
7: Белорусская Радио Рация пропонует.
8: Сайт Белорусского Радио Рация доступный так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опушние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску. Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце racia.com.
3: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.
8: Репортаж на белорусском Радио Рация. Месцы подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа полторается вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину поздней.
7: Белорусская Радио Рация пропонуя. День с рацией.
0: Застаецца зараз 15 хвилин до 17 в Беларуси, до 16 в Польше. Далее в нашем эфире сегодня Микола Бяньку про то, что станет Смоленск, калісьці белорусским питанням.
9: Подеи, меркаванні, прогнозы. Коментар дня от Миколы Бянько.
10: Суд над 35-годовым жыхаром Смоленска Дмитрием Тузовым за заклики долучить город до Беларуси выглядит как черговая дробная справа в российской судовой статистике. Але насамрэч она закрывает значно более глубокое питание, ці існує у вогуле смоленская проблема для Беларуси и как до ее варто ставиться. Тузов отримал штраф за 3 комментарии у социальной сетки. У одним он стверджал про необходимость выхода Смоленска со складу России и увоходжения в Беларусь. У другим писал про вызволение города, у третьим резко выказывался про Путина и ФСБ. Сам он тлумачил, что начал писать так после полномасштабного ворвания России в Украину. И хотел побачить реакцию людей. При этом супроти его распочали не только административную, але и криминальную справу. Было бы помылкой робить выгляд, что на Смоленщине існує могутный пробелорусский рух. Это не Молдова, где частка громадства открыто выступает за объединение с Румынией. Однако и казать, что такой идеи зусім нема, так само неправильно. Шмат годов уже існуют супольности с смоленцев у эміграції, якія подкресливають історичну сувязь краю з Беларусью. Есть блогеры, дослідчики, громадские деячі, які популяризують белорусскую історію Смоленска. Періодично возникають дискусії про кривицькую спадщину, Великое князство Литовское, белорусскую мову. Справа Дмитрия Тузова показывает еще одну важную речь. Навод внутри самой России находятся люди, які открыто лишать белорусский вектор развития примальным. Для авторитарной країни, где за один коментар можно отримать криминальную справу, это показчик існування відповідних настроїв. Для белорусов Смоленск зрешти завсёды буде своим городом у історичному сенсі. Гэта столица кривичов. У 1404 году Вітаўт долучив Смоленск до Великого князства Литовского. Больше за полтора стагоддя он был одной из головных усходних крепостей державы. Менавіта за Смоленск ішли самые тяжкие войны поміж ВКЛ и Московией. Кінчаткова город был страшений только после войны 1654-1667 годов. Менавіта у Смоленск 1 студеня 1919 была обвешенная Советская Социалистическая Республика Беларусь. Фактично, это была первая столица Советской Беларуси. Однако история не один и критерий державных межов. За опошние 300 годов Смоленщина прошла масштабную русификацию. Поводле сучасной демографии, переважная большинство населения лишит себе русскими и користается русской мовой. Это выник протяглой державной политики Российской империи и Советского Союза. Але гэты факт так само нельга игнорировать. Для сегодняшней Беларусі пытанне Смаленска наогул не павінна стаяць у практычнай плашчыні. Краіне неабходна вярнуць незалежнасць, дэмакратычныя інстытуты і суверэнітэт. Але ў больш далёкай перспектыве, калі Расія сапраўды ўвойдзе ў фазу дэзінтэграцыі, пытанне новых дзяржаў на яе заходніх тэрыторыях можа паўстаць натуральным чынам. І тады найбольш выгадным сцэнарыём для Беларусі было б не пашырэнне ўласных межаў, а з'яўленне сяброўскіх суседніх дзяржаў – Смаленскай, Бранскай, магчыма Пскоўскай. Менавіта яны малі б стаць зонай бяспекі паміж Беларуссю і Расіяй. Беларуская палітыка ў адносінах да Смаленска павінна грунтавацца на мяккай сіле, вывучэнні агульнай гісторыі, падтрымцы культурных сувязяў, папулярызацыі беларускай спадчыны гэтага краю і супрацоўніцтве з тымі жыхарамі Смаленшчыны, якія самі шукаюць сваю адрознасць ад Москвы.

0: Працягнемо наш ефір Білоруської радіо «Рація». Зараз розповідаємо, як 6-ту кривіну подію 9 жнівня у 20-му годі, значить, білоруси у Вільні, коли буде День гудності. Як означають організатори, у хитий день, у неділю, білоруси Литви разом з сябрами русіми необыяковими зберуться, каб ще раз показати, що яны разом, що яны пам'ятають і працягують змагатися. З головною організаторкою гэтага Дня гудності та керівничкою волонтерської організації «Допомога» Наталі Калеховой про гэты дзень пагутарыла Таццяна Смуткіна.
1: Да, 9 жніўня вы якраз рыхтуеце не тое, што марш годнасці, а нават цэлы дзень годнасці будзе ў Вільні. Вось калі ласка, распавядзіце пра гэта, як вы рыхтуецеся, 6-я гадавіна сёлета спаўняецца з сумных такіх падзей. З іншага боку, гэта сумны, а з другого боку, напэўна, радасна, што столькі людзей паднялося супраць дыктатуры.
2: Паднялось даже не то, што супраць дыктатуры, паднялось за права иметь свой собственный голос. Смотрите, ситуация такая, что мы сначала рассуждали, что все-таки делаем ли мы что-то особенное для этого дня, или мы проводим, как обычно, воскресный наш митинг. Были разные мнения, и надо сказать должное, что даже меня убедили люди наши, что есть два больших дня для белорусов сейчас, это 25 марта и 9 августа. День воли он был заявлен, а получается 9 августа, несмотря на то, что после выборов, да уже прямо перед ними, но неважно, после этого дня начались жесткие репрессии, сам день, он был очень объединяющим. И это прямо дарило людям веру в то, что они смелые и сильные, и что они могут. Поэтому все-таки решили, и надо отдать должное, я очень это люблю, что когда люди по горизонтальным связям все-таки пытаются все сделать самое лучшее, что возможно. Поэтому на самом деле, вы сказали, один день у нас даже начнется он с 8 числа, потому что уже с субботы начнет проводить экскурсионные мероприятия Валерия наша, которая будет называться «Женщины свободы». То есть она, начиная там с событий 1863 года, заканчивая событиями августовскими, она проведет такую экскурсию. Так что начнем мы даже немножко раньше, чем 9. А вот уже 9 числа тут будет все, начиная от велопробега, который, в принципе, сначала думали, велосипедисты будут просто идти вместе с колонной, а в результате решили, что они все-таки поедут в 12:30 от Кафедральной площади до аллеи Рябиновой, посвященной женщинам протеста, там повяжут ленточки, вернутся обратно, потом будет митинг, кроме митинга будет, ну понятно, там будет хор выступать, там. Потом уже начнется марш, марш будет достаточно большой, потому что он будет идти от Кафедральной площади до Белорусского посольства, около Белорусского посольства будет минута молчания, свободный микрофон. А потом еще будет лекция, потому что это день рождения Ларисы Генюш, будет корчме, вот как раз Валерия будет проводить такую, очень интересную, кстати, кто не был, очень советую, я была, поэтому прямо считаю одной из великолепнейших. Еще утром, конечно, будет набоженство, посвященное как раз и погибшим, и тем, кто сейчас страдающим. Отец Ройт в этой церкви будет проводить.
1: Ось, правда, я звернула увагу на то, что сёлета навод будет молитва за Беларусь в белорусском православном приходе. Я ведаю протестанты и католики так само молюцца за Беларусь. Вось і сёлета нават малітва ўключана ў праграму. Гэта святары самі прапанавалі ці вось вы?
2: Да, они самі, это решение их собственное было. Просто прекрасно, что мы на контакте, и в связи с тем, что мы на контакте, то мы знаем об этом, и нас попросили сделать обвестку. Вот поэтому такая-то ситуация. Как-то всё прямо весь день мы посвящаем этим событиям. То есть прямо вот совершенно как вот были, знаете, 9 августа весь день были заняты в голосовании, но вот мы надеемся все-таки. Ведь знаете, сейчас вот если сравнивать, например, у литовцев, у них есть этот день 13 января, и они сначала не верили, что этот день когда-нибудь станет праздничным. То есть он очень долгое время вообще-то был, понятно, днем трагедии. Он был долгое время, он был все-таки день, а сейчас он становится и даже его собираются сделать праздничным днем в честь этой памяти. Понимаете, чем дальше дальше мы уходим потом в хорошие времена, тем дальше трагические события. Мы понимаем, что они не трагические, а что они просто очень важные события в становлении нации. Вот 9 августа – это день, который, безусловно, навсегда, что бы ни произошло уже сейчас, останется днем становления нации. Потому что я сама очень в этот день прямо совершенно повернулась в сторону Беларуси, белорус. Это правда, это так произошло, потому что это было что-то неимоверное, и оно таким и остается. Как бы ни было, как бы мы ни расходились во мнениях, как бы мы там люди не ругались, как бы еще что-то. 9 августа – это день, который объединяет всех и все. Нету человека, который бы… Кто-то любит нынешние демократические силы, кто-то не любит эти демократические силы, кто-то против, кто-то ссорится. Но 9 августа ни у кого нету, не знаю, ну 99% точно среди моих знакомых, кто бы не сказал, что это был важный день.
0: І дакажа Наталля Калехава пра дзень годнасці, які будзе ладзіцца ў Вільні 9 жніўня, з ёй размаўляла Таццяна Смуткіна.
3: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 18 годин в Білорусі, 17 у Польщі.
3: На конференції «Нова Білорусь» обмірковують транзит влади. Круїз по білоруських реках викликав сперечки у інтернеті. Білоруська школа в Варшаві обвістила новий набор учнів.
2: У студії новин Анжеліка Ляльковська.
3: Окупованные Ялте морские беспилотники сегодня нанесли удар по порту. По водле местных поведомлений, после стрельбы береговой охоты у районе набережной вспыхнул пожар. Напередодні оккупационные улады попередили про погрозу атаки морских дронов и эвакуировали людей с пляжей и набережной. Поведомляется, что серед тех, кто отпочивал у Ялте, возникла паника. У Головном управлении разведки Украины подтвердили, что 7 жнивня украинские войскоўцы заправды провели операцию каля полдня нового узбережжя окупованого Крыма. У разведцы назвали это морским парадом до Дня Ялты, нагадавши, что раней каля городской набережной проходили святочные выходы украинских военных кораблёв. Перспективы транзиту улады ды перамовы. Про гэта таксама пойдзе гаворка на конференции «Новая Беларусь», першая дискуссия якой ўжо пачаліся у Варшаве. Открыццё і панельные дискуссии адбудуцца завтра. Беларускі палітык Павел Латушка выступае ў першай панелі, якая называецца «Не чакаць, а ствараць новае вакно магчымасцяў». Тут абмяркуюць выклікі, стратэгію, прыярытэты, кажа Павел Латушка.
4: Ёсць на сённяшні дзень, я не хацеў бы раскрываць тое, што буду казаць на дискуссии, бо інакш нецікава будзе глядзець, дарэчы, там будзе и Светлана Тихановская, и Виктор Бабарыка, и Артем Брухан, и шмат еще, кто из белорусских политик, разных поглядов политики будут присутничать. Не скажу, что у нас там супрацьлеглые, але все ж таки маем свои адрозненні.
3: Як гучыць концепция перамовы, одна з тем, якая гучыць у информационной просторы, але будет закранута на конференции. Про гэта каже намесник старшыні

выйду в туалет, я зароджу гэты кольт. Тихенько вернуся, стану посередине зали, достану барабанную.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Украина может долучиться до позова Литвы супрать белорусских уладов. Россия начала увозить нафтопродукты с Паудневой Кореи. Отбылись сайт-ивенты, промеркованные до конференции «Новая Беларусь».
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Украина разглядает махчимость долучиться до позова Литвы об расследовании меркованных злочинств супрать человечности, здесьненных белорусскими уладами. Про это у интервью Белсату поведомил амбассадор по особливых доручениях Министерства замежных справ Украины Ярослав Черногор. Поводле его слов, у Киеве обмерковывать такую махчимость булечить важным выступить разом с международными партнерами у пытаниях отказности режиму Александра Лукашенки. Ярослав Черногор так само поведомил, что в Украине протягивается обмеркование махчимости протягнения Александра Лукашенки до криминальной отказности за меркованный соудел у российской агрессии супрать Украины. Поводле его слов, кончатковые решения будут залежать от украинских правоохранных органов. Россия начала увозить нафтопродукты с Паудневой Кореи. У липени оттуль было отправлено амаль 30 тысяч нафтопродуктов. Про это поведомляет агентство Reuters со посылкой на данные систем отсочивания суднов. Поводле информации агентства были отправлены как минимум два танкера с дизельным и авиационным палевом для российского далекого усходу. Поводле Reuters, узровень перепрацовки нафты у России застается низким. У Демократичной Республики Конго колькость захворелых на лихоманку Эбола перевысила 4 тысячи человек. От хворобы померли 1850 человек. Это другая по масштабе и самая худкая в истории краины успышка Эболы. Сусветная организация Ховы здоровья и Африканский центр по контролю захворывания вывучают, те не связано имкливое распространение инфекции с мутацией вируса. Стримливать эпидемию ускладняют узброенные конфликты, а так само позднее выявление захворывания и недохоп вакцин. У Варшаве уже в пятницу почалися сайт-ивенты, промеркованные до конференции «Новая Беларусь». Першую подзею «Мова, культура, адукация и медиа» «Небачный фронт за Беларусь» организовала представительство по национальным адраджении объединенного переходного кабинета. Расповедают спикерки Ксения и Ірина Кацялович.
4: Так званий policy paper – це документ, який визначає проблему, тлумачить, як ситуація виглядає у актуальних варунках і пропонує ніяке розв'язання цієї проблеми.
5: Для нас вельми радісно те, що менавіта наші теми – мови, культури, адукації і інформаційної політики – відкривають цю конференцію, відкривають наші сайд-івенти. І для нас це свідчить про те, що це важливо.
3: Народне антикризисне управління і представництво об'єднаного переходного кабінету по транзиті у Лады так само провело два сайт-ивенты у межах конференции «Новая Беларусь». До подей долучился политик Павел Латушко, представник Белпол Владимир Жигар, посол по особливых доручениях Министерства замежных справ Украины Ярослав Черногор, а так само дипломаты из Латвии, Литвы, Эстонии. Подводящие выники первой панели, ей выступаются спикер Координационной Рады Артем Брухан, расповел.
6: Цікаво, что были разные три белорусских выступовца, и у каждого был свой накерунок. Я, например, расповедал про заяви вищейшого політичного, воєнно-політичного керівництва режиму, що з'являється так само доказами. Айсан зрозуміла про працю на землі, ну а Білпол про допомогу білоруського режиму у питаннях обходу санкцій, там військової підтримки, військово-технічної. І все це складає, ну таку являє зрозумілу картину того, що саправди режим з'являється певним соагресором, соудільником і вельми добре розуміє, що робить, бо це все системне.
3: Нагадаємо, конференція «Новая Беларусь» сёлета ладзіцца 8 і 9 жніўня ў Варшаве. У Беларусі аўтамабілі ўпершыню сталі галоўнай крыніцай забруджвання паветра. Паводле звестак Белсата, у 2025 годзе транспарт ўпершыню абагнаў прамысловыя прадпрыемствы па аб'ёме шкодных выкідаў у атмасферу. За год у паветра Беларусі трапіла каля 800 тысяч тонн забруджвальных рэчываў. Больш за паловы перайшліся на мабільныя крыніцы, то бок на аўтамабілі і іншы транспарт.

0: Перша трансгранічная радио FM.
1: Беларуская радио рация.
2: Беларуская радио рация пропонує.
3: In the mix. Танцевальное подорожье.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Турция, Пакистан и Саудовская Аравия створили оборонный союз. Международная супольность потребует спынить переслед белорусских журналистов. Юрист потлумачил, чему белорусскому активисту нельга ехать у Армению.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Турция, Пакистан и Саудовская Аравия створили оборонный союз. Три краины подписали у Мекцы погоднение, поводле якого напад альбо погроза безпецы одной из держав-удельниц будет разглядаться як агульная погроза для всех. Документ подписали президент Турции Раджеп Таип Эрдоган, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Погоднение предугледжевое развитие военного сотрудничества и совместную вытворчесть узброения. Саудовская Аравия будет удельничать финансово, Турция технологично, а Пакистан своим военным досведом. Створение союза отбывается на фоне росту напруженности у регионе Персидского залива и погроз сбоку проиранских групповок. Международная Европейская Федерация журналистов потребует спынить переслед представников белорусской медиасферы. У совместной заяве двух структур отзначается, что про 6 годов после сфальсификованных президентских выборов у Беларуси 9 жнивня 2020 года тиск на свободу прессы в Украине узмацнился. Теперь 21 журналист и работник СМИ находятся у зняволении с политичных мотивов, а журналисты вымушены покинуть краину, протягивать сутыкаться с переследом и заполохванием, говорится у документе. У заяве узгадывается Кирилл Зняк, Владимир Янукевич, Андрей Покаленко, Павел Добровольский, Олег Хоменко, Тина Полынская, якія знаходяцца ў зняволенні. Міжнародная і Европейская федерация журналистов заклікають спыніць криміналізацію журналістской дзейнасці і неадкладна вызваліць усіх, хто опынуся ў турме за выкананне сваёй професійнай працы. Лето еще не скончилось, и многие белорусские активисты да журналисты едут отпочивать за межу. Однако некоторые направки для их могут быть небезпечными. У приватности юристы стараются осторожно ставиться до поездок Украины и СНД, у тем лику у Армению и Азербайджан. Чему активистам варто позбегать таких поездок и какие могут быть рызыки, каже международный юрист Олесь Михалевич.
4: Я бы вельми раю засяродиться на краинах Европейского Союза, Евразвяза и никуда ширей стараться не выезжать. Але коли есть необходимость, коли, скажем так, коли сапраўды достатково важные для этого подставы, перш за все я бы казал, что треба пазбягать поездки у краины так званого СНД, это значит Армению, Азербайджан.
3: Олесь Михалевич так само не раете наведывать туристичные краины Африки.
4: Раю пазбягать таких краин, как Египет, как Марокко. Просто коли у вас есть рызыка того, что вас подадут у Интерпол, лепш такие краины позбегать. И Египет, и Тунис, и Марокко – это краины плюс-минус больше-меньше однольковой отсутности правовой культуры.
3: Для активистов и журналистов так само лепш не ехать у краины Азии, бо можно выпадково пынуться у Беларуси, як гэта сталося с калиновцем Веромейчиком, лічыць Олесь Михалевич. У Воложинском районе завершилась операция по переселению тарпановидных коней. Живёлы, які апошні час выходили на оживленную трассу М6 Минск-Гародня, перевели у больш безпечное место заказник. Тарпановидные кони жили у Воложинском районе на территории природного комплексу. Это дикие альбо паудикие кони, выведенные на основе дикого коня, який калісьці жив у Европе и позднее зник у природе. Яны адрозніваюцца выносливостью и добрым пристосованием до життя у натуральных умовах. Апошнім часом живёлы стали выходить до трассы М6 Минск-Гародня, что створало небезпеку для их самих и для кіроўцаў. Тому специальная комиссия Воложинского райвыканкама приняла решение переселять коней у больш безпечное место. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского Радио Рация. Наступный информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня вечер на нашем белорусско-польском помежье панує переважно облачное с прояснениями на дворе. Зараз температура поветра от плюс 17 до плюс 20 градусов без опадков. На Берастейшине до плюс 22 махчимые дожди. Ветер паўднёвый, умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура ночи чакается от 12 до 14 градусов тепла, будет в облачно. Синоптики так само прогнозуют невеликие опадки. Температура поветра завтра днем в складе от 21 до 23 градусов со знаком плюс. Чакается в облачное на дворе, прогнозуются дожди. На Берастейшине атмосферный тиск будет крыху выше за норму. Наперед, шановные, вас чекает музычный календарь Олеся Дубовца «Кола Дзён с бородой». Я, Кирилл Малаховский, на сегодня с вами развитываюсь.

0: che forse ancora non c'è.
1: У той самый день, что и узгаданный Бруно Пельтье, 7 жнивня 62-го, народился Михаэль Инга Йоахим Вайкат, ти просто Михаэль Вайкат, гитарист пауэр-метал гурта Хэллоуин, який унес великий уклад у развитие хэви-металу. Михаэль Вайкат – один из самых первых удельников Хэллоуин. Вайкат – автор таких хитов, как «How Many Tears», «A Tale That Wasn't Right», «Keeper of the Seven Keys», «Heavy Metal Hamsters», «The Dr. Stain», якія стали визитной карткой гурта.

плоти. Все это стомою тлумачится, смывается водой. Гляди, провайдеры смагаются за право быть с тобой. Знаемся,

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшский.
0: 99,2 FM.
2: Висаделся.